0: 长龙凤凰早班车，由长龙度假区居民赞助播出，幸福快乐在长龙。黄牌大放送，它曾是苏联克格勃的秘密武器。26年以来，它掌握双头鹰的命运。
1: Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять。
0: 他曾向西看齐，却败兴而归。
2: Прямое или косвенное внешнее вмешательство в наши внутренние политические процессы неприемлемо. Деятель.
0: 东西之间，他反复寻找自己的定位，再度访华。普京将如何书写俄罗斯与他的时代？双头鹰的凝视，普京的东西方博弈。今天凤凰卫视中文台。10岁，慢慢回流，由始寻探，断片的存留，尽数事故的起源。看，叙事回溯，溯回时序。看，缘起的故事，数尽留存的片段。探寻史由，流回漫漫岁时。大新闻大历史，星期日凤凰卫视中文台。

0: 黄牌大放送，它曾是苏联克格勃的秘密武器。26年以来，它掌握双头鹰的命运。
1: Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять.
0: Прямое
2: или косвенное внешнее вмешательство.

0: 梅德韦杰夫与普京是同乡，师出同门，又是同事。上任后，他马上提名普京出任总理，更提议修改宪法，将总统的任期从4年延至6年。梅德韦杰夫特别强调，这一法案不适用于他所在的任期。2012年，俄罗斯迎来了又一次的总统大选，已获解除连任限制的普京，在大选中以超过60%的得票率当选，而他的总理是梅德韦杰夫。
1: Спасибо всем, кто сказал да великой России.
2: Здравствуйте, товарищи.
3: Ура!
0: 根据2020年新修改的俄罗斯宪法，普京可以在2024年和2030年继续竞选总统。如果成功连任至2036年，那么在俄罗斯历史上，他将成为继彼得大帝之后在位时间最长的领导人。2023年，普京的总统任期即将届满时，外界曾纷纷猜测他是否会在2024年继续参选。在一场授勋仪式中，普京给出了毫不令人意外的答案。
4: Вы так много сделали для нашего Донбасса. Совет Федерации назначил выборы президента Российской Федерации. И я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель, хотел бы просить вас принять участие в этих выборах, потому что работы очень много. Благодаря вашим действиям, вашему решению, мы получили свободу, право выбора, и мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации. И вы наш президент.
5: Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Сейчас вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации.
0: 2024年，俄乌战争2周年之际，顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热四个曾经属于乌克兰的地区，首次作为俄罗斯联邦的一部分参与投票。而普京也毫无悬念地再次连任俄罗斯总统。从普京第一次入住克里姆林宫到今天，26年的岁月匆匆流逝，昔日风华正茂的政坛新星，如今已是满头华发。这位年近74岁、从政35年的政治强人，如何应对复杂多变的国际局势？未来，他掌舵的俄罗斯这艘巨轮又将驶向何方？

0: 没有展示任何军事装备，没有坦克，没有弹道导弹，只有士兵。俄乌战争已经迈入第五年，大量的武器被投入战场。尽管阅兵式军力缩减，但俄罗斯总统普京仍在当日的演讲中用苏联的胜利表达对俄军特别军事行动的支持。
1: Поколение победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед.
0: 这是普京的第五个总统任期，俄罗斯已经发生诸多变化。1952年10月7日，普京出生在苏联列宁格勒的一个普通家庭。大学毕业后，23岁的普京加入克格勃，成为特工，并在1985年被派往东德执行任务。两德统一后，他被召回老家列宁格勒。苏联解体后，他成为圣彼得堡市长索布恰克的左膀右臂。
2: Очень помнит все добро, которое сделали. Он не акцентирует ничего, но всегда помнит. И вот у него какие-то внутренние, что ли, обязательства были вот такие.
0: 1996年，索布恰克在竞选市长落败后，普京并未放弃从政之路。他来到首都莫斯科，先后担任总统事务管理局副局长、监察总局局长、总统办公厅第一副主任、俄罗斯安全委员会主席等职务。
3: Давайте мы изменим картину.
0: 3年后，1999年8月9日。普京被时任俄罗斯总统叶利钦任命为代理总理，并在一个星期后出任总理。此时，他距离权力巅峰只有一步之遥。1999年12月31日，在新世纪的钟声即将敲响之际，俄罗斯总统叶利钦突然宣布辞职，总理普京出任代总统。普京从叶利钦手中接过了内有核武器控制器的公文包和老总统使用多年的钢笔。在随后的大选中，普京以52.5%的得票率当选总统。
4: при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять。
0: 从普京第一任期开始的2000年。到第二任期快结束的2007年，俄罗斯的 GDP 总量增长了72%，居民的实际收入也增长了1.5倍，迅速迈入高收入国家行列。与嗜酒如命的前总统叶利钦不同，普京给人以冷静和理智的印象。他热爱户外活动，又是柔道高手，时刻展现着强硬作风，塑造强人形象。由于俄罗斯宪法对总统连任的限制，高人气的普京没有参加2008年的总统选举，而是扶持被视为自己接班人的梅德韦杰夫登上总统宝座。
5: Владимир Владимирович Путин。
0: 梅德韦杰夫与普京是同乡，师出同门，又是同事。上任后，他马上提名普京出任总理，更提议修改宪法，将总统的任期从4年延至6年。梅德韦杰夫特别强调，这一法案不适用于他所在的任期。2012年，俄罗斯迎来了又一次的总统大选，已获解除连任限制的普京在大选中以超过60%的得票率当选，而他的总理是梅德韦杰夫。
6: Спасибо всем, кто сказал Да, великой России!
7: Здравствуйте, товарищи!
0: 根据2020年新修改的俄罗斯宪法，普京可以在2024年和2030年继续竞选总统。如果成功连任至2036年，那么在俄罗斯历史上，他将成为继彼得大帝之后在位时间最长的领导人。2023年，普京的总统任期即将届满时，外界曾纷纷猜测他是否会在2024年继续参选。在一场授勋仪式中，普京给出了毫不令人意外的答案。
8: Вы так много сделали для нашего Донбасса. Совет Федерации назначил выборы президента Российской Федерации. И я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель, хотел бы просить вас принять участие в этих выборах, потому что работы очень много. Благодаря вашим действиям, вашему решению, мы получили свободу, право выбора, и мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации. И вы наш президент.
9: Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Сейчас вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации.
0: 2024年，俄乌战争两周年之际，顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热四个曾经属于乌克兰的地区，首次作为俄罗斯联邦的一部分参与投票。而普京也毫无悬念地再次连任俄罗斯总统。从普京第一次入住克里姆林宫到今天，26年的岁月匆匆流逝，昔日风华正茂的政坛新星，如今已是满头华发。这位年近74岁、从政35年的政治强人，如何应对复杂多变的国际局势？未来，他掌舵的俄罗斯这艘巨轮又将驶向何方？

0: 在与中国合作的同时，普京还梦想建立一个多极世界。2011年，普京提出欧亚经济联盟的概念，这一国际组织将由俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚五个前苏联国家组成。
1: And soon Kyrgyzstan, Phil, you said it's big. Look at the size of it, 5 times bigger than its neighbor, the European Union.
2: Мы продолжим создание союзного государства с братской Россией, если она этого пожелает. Будем развивать тесное взаимодействие с партнерами в рамках Евразийского экономического союза. Поэтому Беларусь будет и впредь активным игроком на постсоветском пространстве.
0: 欧亚经济联盟旨在加深五国间的经济政治

0: 那里是俄罗斯海军黑海舰队的基地。
1: учитывая вышеизложенное, понимая свою ответственность за жизнь и безопасность граждан, я обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Путину об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым.
0: 沉默数日后，俄罗斯突然发起反攻，这成为了乌克兰历史上难以忘却的转折点。
2: L'Ukraine accuse la Russie de lui avoir déclaré la guerre.
3: Les dirigeants européens se réunissent en ce moment à Bruxelles pour répondre à l'intervention russe en Crimée.
4: Et les Russes qui tentent maintenant de récupérer les bases militaires.
5: Des hommes armés qui ne portent toujours pas d'identification formelle.
6: Qui sont ces hommes ?
7: D'abord, ils portent des treillis, visiblement neufs.
6: D'où viennent-ils ?
7: Les Russes ? Silence total.
0: 俄罗斯在克里米亚半岛部署了军队，这些士兵全副武装，却出奇的放松，无声无息地消除乌克兰正规军的战斗力。当这些没有佩戴任何标志的绿衣士兵在克里米亚安营扎寨，普京的计划就再无阻碍。然而，根据1994年的布达佩斯协议，西方国家认为俄罗斯的入侵是非法的。不过，克里米亚议会认为，人民有权决定自己的未来，随即在2014年3月16日举行全民公投。克里米亚自治共和国和塞瓦斯托波尔市的选民参加投票，97%的人赞成与俄罗斯合并。克里米亚极具战略意义。拥有克里米亚就意味着控制横跨黑海的石油管道。在不到一个月的时间里，乌克兰就彻底失去了克里米亚。而对许多俄罗斯人来说，克里米亚在历史上和民族感情上都属于俄罗斯。这片土地的回归更像破镜重圆。
8: В принципе, всегда склонна считать, что то, что режим делает, это папа, это неправильно.И все равно, вот первая реакция на то, что мы взяли Крым. Эмоционально это скорее удовлетворение, это скорее вот какое-то чувство, что так и надо, что вот это справедливо, потому что Крым действительно российский.
9: В этих условиях присоединение Крыма подавалось как акция по защите русского населения. И это ложилось в общие рамки представления о патерналистском государстве.
10: Уважаемые представители Республики Крым и Севастополя, они здесь среди нас. Граждане России, жители Крыма и Севастополя.
11: Ça a été présenté, ça a été vécu comme réellement l'établissement d'une justice historique. Les rangs des anti-Poutine se sont vidés au moment de l'annexion de la Crimée, réellement.
9: На этом фоне это вызвало очень сильную поддержку. При всех претензиях к Путину.И к кремлевскому, действующему кремлевскому режиму.
8: Крым, там один из редчайших примеров победы русского оружия. Потом мы все воспитывались на классической русской литературе. Там какая-то Даша Севастопольс, геройская гибель академика Макарова. Это все Севастополь, Крым. Ну, в общем, это часть какого-то твоего воспитания, что Крым вот завоеван...полит русской кровью, ну и так далее.
0: 2014年3月15日，联合国安理会曾提出决议，要求谴责俄罗斯在克里米亚的政策。俄罗斯行使了否决权，中国投了弃权票。
12: После тяжелого, длительного, изнурительного плавания.Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам,
13: в порт постоянной приписки в Россию.